0: She changed. I could see she was struggling and that something was wrong, but I didn't know what to do. So I suggested she talk to someone. If only I knew then what I know now.
1: Living with and caring for a person with depression or an anxiety disorder can take its toll. You need to look after yourself too. To order your free carers information kit, call 1-300-222-4636 or go to beyondblue.org.au.
2: Более 5 миллионов людей по всему миру заразились СПИДом через внутривенное употребление наркотиков.
3: Наркомания может привести к СПИДу. Подумай, прежде чем начать, прежде чем уколоться, прежде чем использовать общую иглу.
2: Более подробную информацию о СПИДе и наркотиках можно получить на интернет-странице thinkaids.com, которая поддерживается Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.

0: Более 90% людей, зараженных СПИДом и проживающих в России, были заражены через многократное использование иглы несколькими людьми.
1: Наркомания может привести к СПИДу. Подумай, прежде чем начать, прежде чем уколоться, прежде чем использовать общую иглу.
0: Более подробную информацию о СПИДе и наркотиках можно получить на интернет-странице thinkaids.com, которая поддерживается Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.